0: Радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си. You shot me so damn good. You shot me, then you popped me.

0: Радио ИСИ 103,7 FM. 7 часов в Екатеринбурге на Радио ИСИ. Новости.
1: Доброе утро. В России появился бизнес-омбудсмен. На пост указом президента назначен глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Указ опубликован в понедельник и вступил в силу. С 2012 по 2022 годы бизнес-омбудсменом был Борис Титов. После его ухода должность была вакантной. Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет в Свердловской области с 7 по 9 октября. В региональном МЧС успокоили граждан, сказали, что поводов для паники нет, это плановое мероприятие. В рамках тренировки громкоговорители и гудки крупных предприятий будут включать с 10.40 до 10 часов 43 минут. После этого на телевидении прозвучит информационное сообщение. В Екатеринбургской ГАИ новый начальник. Полковник Роман Ярыш, который возглавил ГИБДД города в феврале 2024 года, вышел на пенсию. Об этом сообщил источник портала Е1. Информацию также подтвердил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Приказом начальника регионального главка полиции на должность начальника ГОРГАИ в Екатеринбурге назначен подполковник полиции Сергей Козлов. Театральный фестиваль «Роктябрь» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 23 октября. Проект приурочен к году уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба. В течение 2 недель зрителям покажут 4 мюзикла, созданных по песням легендарных уральских групп. Так, в программе спектакль «Время не ждет» по песням группы «Чаев», видеопоказ мюзикла «Я хочу быть с тобой» по песням «Наутилуса». Журнал «Урал» представит проект публикации стихов уральских рок-поэтов. Подробнее о программе пишет «Коммерсант Урал». Нейросеть дописала второй том «Мертвых душ». Над проектом больше года работали историки, литературоведы, лингвисты, инженеры. Они обучали модель на произведениях и черновиках Гоголя. Получившийся вариант оценили по 11 параметрам, включая лексику, синтаксис, гротеск, манеру повествования. По словам создателей проекта, это был литературный эксперимент. Доллар на вторник – 84 рубля 93 копейки, евро – 95.33.
0: На Радио ИСИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 2 градуса. Сегодня днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 5,7.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nashkodom.ru. Предложение действует с 1 апреля 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛММРФ 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. Меня зовут Андрей Королев. Сегодня вторник, 6 октября, на часах 7:10. В центре плюс 2 градуса, днем до плюс 7 и преимущественно без осадков. Что на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радиоси.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабей Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Казанова!

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой. И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
3: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: На радио ИСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения на Серафим Дерябиной от Грузовска до Шаумяна, на Краснолесе от Мехенцева до Вильгельма Дегенина, на Краснолесе от Рябинина до Вильгельма Дегенина и на Амундсена от Бардина до Объездной. Самая загруженная магистраль сейчас Ленина в сторону Виза.
2: Реклама. Июль Авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили «Черри», «Теннет» и «Хавейл». Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
10: Радио «Си» 103.7 FM.

0: родственников и друзей. Доходы занижают, чтобы им не завидовали и не просили в долг. Женщины прибедняются в два раза чаще мужчин, пишет ТАСС. Елена Пипия, Радио Си.
1: Реклама. А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
2: Дедушка, а он еще работает?
1: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
2: Тогда передадим септик нашим детям?
3: Ага. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
4: В центре Екатеринбурга плюс 2 градуса. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду и плюс 5,7. В Нижнем Тагиле плюс 3,5. В Новоуральске, в Краснотурьинске и в Первоуральске плюс 2,4.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. 7:40 в Екатеринбурге в центре плюс 2. Сегодня вторник, 6 октября, и сегодня есть повод поговорить про фильм Стэнли Кубрика «Спартак». А еще узнаем, как появился рассказ «Лев Толстой и милиционер». Об этом минут через 5 на Радиоси.
1: Реклама. С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
2: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-7142-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
6: ООО Simoland. Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. Оголен 122-660-002-36-93.
7: 2026 год.
8: Rockets. Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры. Огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей!
9: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Березовском тракте и Трудовой от Барьерной до Мурзинской, на Донбасской от Суворовского переулка до Автомагистральной, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма де Генина, на Краснолесье и Амундсена от Михеева до Ванцовского и на Вильгельма де Генина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали – Космонавтов в центр, Репина в центр и Ленина в сторону Виза.
3: Реклама.
10: «Июль Авто» – автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили «Черри», «Теннет» и «Хавейл». Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзурской 63.
3: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Такими песнями на радио ИСИ можно просто заслушаться даже с самого утра. На часах 7.47 в центре Екатеринбурга плюс 2 градуса. Сегодня днем преимущественно без осадков. Дождей будет меньше, чем вчера, и до плюс 7. Сейчас на радио ИСИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 октября 1960 года в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Спартак». Картина прославила молодого Стэнли Кубрика, взяла 4 «Оскара» и «Золотой глобус». Один из «Оскаров» получил Питер Устинов, сыгравший владельца школы гладиаторов, хитрого, жадного и комичного персонажа. Актер говорил о себе: «Я русский, рожденный в Англии, работающий в Голливуде и живущий в Швейцарии». В 80-е он написал книгу «Моя Россия», а снимая по ней сериал, посетил больше 30 городов исторической родины. Фильм был в форме разговоров с великими россиянами – Иваном Грозным, Екатериной Великой. Однажды Устинов вез на съемку в Ясную Поляну актера Льва Дурова в гриме Льва Толстого в роскошной черной чайке. Машина остановилась у магазина недалеко от поста ГАИ. Местный инспектор подбежал поприветствовать почетных пассажиров и онемел, когда из салона вышел Толстой с длинной белой бородой и спросил, есть ли чего поесть в Сельмаге голодному графу. Питер Устинов смеялся от души и написал рассказ «Лев Толстой и милиционер».
4: Реклама.
5: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
4: Радио Си.

Радио Оси с вами. Доброе утро. Хорошего вторника. Сегодня 6 октября. На часах 7.56. В центре города плюс 2 градуса. Сегодня днем до плюс 7. Через пару минут на Радио Оси новости. У нас будет немного спортивных новостей. Узнаем, когда Александр Овечкин завершит выступление в НХЛ. А еще узнаем, что футболистам Урала запретили мат. Сейчас музыка понятная без слов. На Радио Оси мелодия «Неприкрытые чувства».

0: Радио Си 103,7 FM в Екатеринбурге без 1 минуты 8, в центре плюс 2, днем до плюс 7. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО, специализированный застройщик, проспект Федерации.
1: Доброе утро. В ночь на вторник в сторону московского региона летело 650 БПЛА. На подлете к столице ликвидировано 105 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин. Все московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский не принимали и не отправляли самолеты, пишет Интерфакс. Свердловское правительство закупит танки. 6 внедорожников этой марки за 52 миллиона рублей купят по согласованию губернатора Дениса Паслера. Информация появилась на сайте госзакупок, пишет Е1. У машин дизельный двигатель, 9-ступенчатый автомат, 5-метровый кузов, подогрев всех сидений. Под описание подходит танк 500 в максимальной комплектации. Такой стоит более 8,5 миллионов рублей, пишет портал. Еще один авиаперевозчик начнет летать из Екатеринбурга в Таиланд. С 23 октября можно будет улететь на Пхукет и в Паттайю на рейсах Siam Wings. Полеты будут выполняться на Airbus'ах A330-200. Из Екатеринбурга в Таиланд летают еще три авиакомпании: Аэрофлот, Нордвинд и Азур Эйр, сообщает Новый день. Футболистам Урала запретили мат. Главный тренер команды Сергей Юран установил правила: никаких нецензурных слов ни в раздевалке, ни на поле. Футбол – эмоциональный вид спорта, я все понимаю, но уважение друг к другу и культуру общения никто не отменял, говорит он. По словам Юрана, сначала футболисты срывались, но теперь в команде идеальный порядок. За нарушение предусмотрены штрафы. Российский хоккеист Александр Овечкин завершит выступление в НХЛ после сезона 26-27 годов. Об этом сообщает пресс-служба клуба Washington Capitals, опубликовавшая видео обращение капитана к партнерам по команде. «Мы с семьей летом решили, что этот сезон станет для меня последним в НХЛ», заявил Овечкин. Он выступает за Вашингтон с 2005 года. Сезон 26-27 годов стал для россиянина 22-м в НХЛ. Доллар на вторник 84,93, евро 95,33.
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 2 градуса. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 5,7.
2: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
5: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
2: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на «Здорово 365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио ИСИ с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего вторника. Сегодня 6 октября. 8 часов и 7 минут. В Екатеринбурге в центре города плюс 2 градуса. Сегодня днем до плюс 7 и преимущественно без осадков. Минут через 10 на Радио ИСИ узнаем, что понимает ваша собака, когда вы с ней разговариваете. Еще мы поиграем в день рождения каждый день. Это обязательно. А сейчас на Радио ИСИ начинается вкусная игра. Продолжаем дружескую неделю угощений и приятных сюрпризов. Вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Ну а все, что нужно сделать, это просто дозвониться и рассказать, с кем вы хотите разделить приз. Например, кого-то угостить, поздравить. В общем, назовите адресата вашего доброго и вкусного поступка. Ну и тогда получите промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Вот так все просто. Телефон Радио ИСИ в Екатеринбурге 235-103,7. Звоните прямо сейчас.
1: Реклама. Болят колени? Таблетки уже не спасают? Эндопротезирование коленного сустава в клинике Нудельмана. На ноги с первого дня после операции. Только оригинальные эндопротезы, заботливый уход, уютный комфортный стационар. Запись на прием к ортопеду доктору Полику через сайт клиники. Московская, 19. Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
2: Казанова!

0: пиф-паф. Ой-ой-ой, пиф-паф. Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Саш, напоминаю про пуховик.
3: Да, надо. Где посмотреть, ты говорила?
2: В Соболе, в Мегаполисе. Ты меня за шубкой туда возил, помнишь?
3: А почему туда-то?
2: Потому что там качественно и разнообразно, как ты любишь.
4: Мужские пуховики, пальто и дубленки. Магазин «Соболь», Мегаполис, 3-й этаж.
5: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
6: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
7: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
8: Не оферта. Предложение ограничено.
9: В «Монетке» выгодно как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. А цель действует с 5.11. 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазине.
10: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» – дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 5 баллов, пробка на Суходольской, Светореченской от Лиственной до Объездной, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма-Дегенина, на Вильгельма-Дегенина от Сахарова до Краснолесья, на Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников и на Донбасской от 22-го партсъезда до Автомагистральной. Самые загруженные магистрали – Ленина в обе стороны, Репина в обе стороны и «Космонавтов» в центр.
11: Реклама. «Июль Авто» – автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили «Черри», «Теннет» и «Хавейл». Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на «Металлургов 65» и «Гурзуфской 63».
12: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Ти с вами. У нас проходит вкусная игра, где нужно звониться на этой неделе первым и рассказать, с кем бы вы хотели разделить вкусный приз. Промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. У нас уже есть звонок.
1: Алло, здравствуйте.
0: Доброе утро.
1: Я хочу разделить свой ужин с коллегами.
0: С коллегами? Прям ужин?
1: Да.
0: А что останется от ужина, можно перенести на завтрак. Это понятно. Да. Как вас зовут?
1: Константин.
0: Костя, а почему с коллегами?
1: Ну, потому что есть близкие совсем люди по духу.
0: Как зовут самых близких по духу людей?
1: Самые близкие — Вячеслав и Василий.
0: Слава, Вася и Костя. Видимо, да. Сегодня будут пилить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов.
1: Спасибо большое.
0: Костя, а что у вас за компания такая? Чем занимаетесь?
1: Мы работаем вместе на заводе.

0: Ну и вашим друзьям, видимо, славе.
1: «Короля льва» очень быстро набрал сотни тысяч подписчиков. У Блохиной глубокий голос с широким вокальным диапазоном. Он позволяет ей озвучивать и маленьких детей, и пожилых людей, и животных, и предметы. Так ее голос звучит в сериале «Последний богатырь наследия», в комедии «Простоквашино» режиссера Сарика Андреасяна и других. Актриса входит в жюри разных музыкальных телепроектов, в том числе «Ярче звезд» на ТНТ. Ее муж – музыкант группы «Шапито», с которой Дарья спела кавер «Звенит январская вьюга» для фильма «Добрый доктор».

0: Реклама.
1: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
2: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «ЭЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
3: Радио «Си».

0: Есть одна примета. Вот если услышите эту песню на радио ИСИ с самого утра, то день сложится хорошо. На часах 8:56 в центре плюс 3. Холодная погода от нас понемногу уходит, к нам идет уже небольшое потепление. Подробности в новостях на радио ИСИ через пару минут. А еще узнаем, насколько подорожал шиномонтаж в России этой осенью. После новостей с 9 до 10 на радио ИСИ будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио ИСИ ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радіо Сі 103.7 FM. 9 часов в Екатеринбурге, в центрі плюс 2, днем до плюс 7. На Радіо Сі новості і Єлена Піпія, спонсор випуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Доброе утро. Гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев задержан по делу о крупных взятках. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд для избрания Васильеву меры пресечения в виде заключения под стражу. Васильев возглавил парк «Патриот» Министерства обороны в марте этого года. Напомню, в прошлом году предыдущий директор парка Ахмедов получил реальный срок за мошенничество, сообщает «Интерфакс». Арктическое вторжение на Урал закончилось, идет потепление. Циклон, который принес в регион сильные осадки, уходит на восток. Сегодня в Екатеринбурге уже до плюс 7 градусов, преимущественно без осадков. Температура воздуха продолжит расти. Завтра Уралгидромет обещает до плюс 10, к выходным сетевые метеоресурсы прогнозируют до плюс 14. Благоустройство улицы Вайнера в Екатеринбурге завершится в следующем году. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Рустам Галямов. На Вайнере уже обновили освещение и плитку. Идет ремонт подземного перехода. После специалисты займутся благоустройством улицы Попова, примыкающей к Вайнера. Также продолжаются работы на площади у железнодорожного вокзала. Там обновляют покрытие проезжей части, тротуаров, освещение и инженерные сети. Благоустройство здесь тоже завершится в 2027-м. На этом объекте, как и на улице Вайнера, большой объем работ, поэтому с подрядчиком были заключены двухлетние контракты. Шиномонтаж в России подорожал этой осенью. Как пишет портал «За рулем», в среднем сезонная смена шин выросла в цене на 10-15%. Итоговая сумма зависит от размера колес, типа дисков, дополнительных работ. Как поясняют эксперты, сама процедура подорожала на уровне инфляции, но выросли в цене еще комплектующие и сами колеса. Снизить расходы автомобилист может с помощью бонусных программ и скидок для постоянных клиентов. Доллар сегодня 84.93, евро 95.33.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Глазурит». Автосалон «Хончи Глазурит». В центре Екатеринбурга плюс 2 градуса. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 5,7.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи Глазурит».
3: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
4: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радиоси с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро. Сегодня вторник, 6 октября, в центре города плюс 3, днем до плюс 7. Минут через 5 на радиоси гороскоп, а сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем пару билетов на спектакль «Запчасти для счастья» для лиц старше 16 лет. А вопрос сегодня вот такой. Среди тех, кто это делает, каждый десятый делает в том числе с целью кому-нибудь это подарить. О чем речь? Как вы думаете, телефон радиоси 235-103-7. Среди тех, кто делает это, каждый десятый делает это в том числе с целью кому-нибудь это подарить. О чем речь? Можно уже отвечать. Телефон радио ИСИ 235-103.7. Удачи вам.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Мотив – 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
5: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Пробка на Белинского от Авиационной до Фурманова. На Машинной от Переходного переулка до Фурманова. На Грузовской и Куйбышево от Белореченской до Белинского. На Шевской от Красных Командиров до Промышленного проезда. И на Донбасской Бибеля от Суворовского переулка до Таватуйской. Самые загруженные магистрали – Ленина в сторону УПИ, Московская в центр и Репина тоже в центр.
1: Реклама.
7: Июль Авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили «Черри», «Теннет» и «Хавейл». Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
1: Радио «Си». 103 и 7 FM.
8: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9 часов и 13 минут в Химурге, в центре города плюс 3 градуса. Сегодня днем до плюс 7 и преимущественно без осадков. На Радио Си мы тем временем разгадываем невероятный вопрос. Вопрос у нас сегодня очень интересный и в каком-то смысле даже близкий многим. Вопрос звучит сегодня вот так. Среди тех, кто это делает, каждый десятый делает в том числе с целью кому-нибудь это подарить. О чем же мы сегодня говорим? Как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете вы? Что придумали?
1: Алло, здравствуйте. Может быть, речь идет про хобби?
0: Например?
1: Ну, например, кто-то там шьет, вышивает, какие-то поделки делает, вяжет. И не только для себя, а с целью когда-нибудь кому-то это подарить.
0: У вас такое было? Есть у вас в окружении кто-нибудь, кто задаривает всех вязаными игрушками, например?
1: Ну, например, я.
0: А, это вы?
1: Ну, не прям что задариваю, но когда делаю там...
0: Ну, можно и продать, если что.
1: Кому-то и подарю.
0: Но пока нет, не про игрушки речь, не про хобби. Хотя это в каком-то смысле хобби, да, то, о чем мы говорим. По сути, похожее.
1: Понятно, спасибо.
0: Спасибо вам. Но у нас не прозвучало главное. Радио Си, алло.
2: Андрей, доброе утро.
0: Доброе.
2: Вариант ответа может быть походы на мастер-классы, либо хобби, когда человек делает что-то для себя, а потом...
0: Как раз сразу делается, чтобы с целью кому-нибудь это подарить.
2: Ну вот он, допустим, сделал там картину какую-то нарисовал, или там бисер что-то такое по номерам собрал,
0: так.
2: Нарисовал, и он ее желает подарить.
0: Ну, есть и такие картинки, которые хочет себе, наверное, оставить.
2: Ну, есть.
0: Есть?
2: Конечно.
0: А то, о чем мы говорим, вот сразу изначально делается с целью, чтобы кому-нибудь подарить. Радио Си, алло.
3: У меня вариант. Вот когда ты приходишь в магазин и смотришь, там какая-то распродажа, такие хорошие скидки, и ты смотришь, думаешь, ну мне это, в принципе, не надо, но куплю и потом кому-нибудь подарю. Пусть у меня это есть.
0: Так, то есть вы по акции что-нибудь покупаете, потом отдаете, раздариваете. Как повезло вашим друзьям и подругам. Ну, пока что нет, не про это речь. Пока не угадали.
3: Спасибо,
0: спасибо вам. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Веном, день умеренного оптимизма. Вы сможете уточнить планы на ближайшее будущее и приступить к конкретным действиям. Тельцы, старайтесь соблюдать правила, особенно если они относятся к юридической сфере. Могут быть проблемы. Близнецы, хороший день для переговоров. Они принесут вам желаемую позицию или желаемый объем вознаграждения. Раки, день преодоления инерции. Пассивный период закончится, у вас снова появятся силы и желания. Львы, день неожиданных событий и новостей. Ваше внимание может полностью переключиться. Девы, отличный день для начала поездок и учебы. Будет удачным все, что связано с вашим личным развитием. Весы, вы можете попасть в ловушку ошибочных рассуждений и ложных выводов. Лучше получить второе мнение или с кем-нибудь посоветоваться. Скорпионы, позитивный день. В целом можно даже ничего не делать. Нужные события как будто произойдут сами собой. Стрельцы, возможен пессимизм или излишне ограниченный реализм. Планы могут показаться нереальными, а надежды несбыточными. Козероги, вряд ли вы сможете реально продвинуться в делах.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:21. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Среди тех, кто это делает, каждый десятый делает в том числе с целью кому-нибудь это подарить. О чем речь? Как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103.7. Что придумали? Какой вариант у вас?
1: Наш вариант кабачки выращиваем. Так. И это? Потом раздаем, дарим.
0: Ну, с кабачками тут понятно все. И очень близко, кстати, к правильному ответу. Нам нужно что-то делать. Что-то...
1: Ну, так, вот выращивать садоводство, потом вот что-нибудь раздавать. Не только кабачки, может, и помидоры.
0: Может, и помидоры. Что-то еще нужно посерьезнее.
1: Да, посерьезнее.
0: Но горячо. Сейчас горячо было.
1: Горячо. Ладно, подумаем.
0: Спасибо. Еще звоните. Кабачки, помидоры, что-то нужно еще делать при этом. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Вот смотрите, какой-то праздник, какое-то торжество, ну вообще какое-то событие. Ага. Все веселятся, а вы фотографируете в этот момент.
0: Так.
2: И потом вы эти фотографии пересылаете людям, и они очень счастливы, потому что у них нет этих фотографий.
0: Это за каждым нужно потом еще бегать полдня, чтобы фотографию вручить. Ну, хорошие мысли, но пока не то. Не про фото. Радио Си, алло.
3: Я думаю, что люди пишут стихи, чтобы их потом кому-то подарить.
0: А сразу пишут, да, изначально, чтобы кому-то подарить, чтобы вручить?
3: Ну, да.

0: да, придумывают. Ага.
1: Какая интересная мысль. Но пока нет, не про стихи речь. У нас делают это многие, но лишь каждый десятый делает в том числе с целью кому-нибудь подарить. Радио Си, алло.
2: А может быть, люди специально ходят по магазинам и заранее выбирают эти подарки?
1: Ну, у нас не то чтобы речь именно про подарки. У нас что-то делают, чтобы потом подарить. То есть это вручение такое происходит. И вот у нас был вариант, напомню, про кабачки и помидоры. Вот это было очень-очень горячо. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света, ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля, 33.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Диета под названием Mind – это гибрид знаменитой средиземноморской диеты и рациона для гипертоников. Она способна замедлить структурное старение мозга в среднем на 2,5 года. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале «Неврологии, нейрохирургии и психиатрии». Многолетние МРТ-сканирования показали, что у людей, которые ее придерживались, серое вещество сохранялось на 20% лучше. А сильнее всего этот защитный эффект проявился у людей старшего возраста. Главными союзниками нашего разума авторы назвали ягоды и мясо птицы. А вот сладости и фастфуд оказались главными врагами. Не обошлось и без сюрпризов. Цельнозерновые продукты в этот раз ученых не впечатлили, зато сыр, который раньше призывали ограничивать, неожиданно показал отличные защитные свойства для тканей мозга. Итак, диета Mind – это зеленые салаты, птица, ягоды, орехи, рыба, бобовые и оливковое масло. А вот ограничивает она маргарин и сливочное масло, красное мясо, выпечку со сладостями и фастфуд.
3: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля, 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум. 328-400. От цены конца октября текущего года указана стоимость на Хончи HST.
1: В Екатеринбурге 9.25, в центре города плюс 3 сегодня днем, до плюс 7 и преимущественно без осадков. Радио Си с вами, доброе утро и хорошего вторника.
3: Реклама.
6: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
7: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
8: Он и она.
9: Гармония любви.
8: Он, она и...
9: Гармония семьи.
10: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
9: Гармония.
11: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
12: Сложно!
11: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Радіо Сі з вами. Добре утро. В Якимурге план 10-го, в центрі плюс 3, днем до плюс 7. На Радіо Сі новості і Єлена Піпія. Спонсор випуска ООО «Система комфорта» – компанія СК «Урал».
1: Доброе утро. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в следующие два года еще в среднем на 2,5% ежегодно, заявил министр финансов Антон Силуанов. Медведь разгромил несколько машин на парковке в Ивделе. У некоторых автомобилей нет капота, где-то оторваны двери. Видео с пострадавшими машинами есть на Е1. Реконструкции улицы Вайнера и привокзальной площади в Екатеринбурге завершатся в следующем году. Работы рассчитаны на 2 строительных сезона, сообщили в мэрии. Нейросеть дописала второй том «Мертвых душ». Больше года историки, литературоведы обучали искусственный интеллект на произведениях и записных книжках Гоголя. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. «Септик Урал». Раз и навсегда.
0: В центре Екатеринбурга плюс 3 градуса. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 5,7. В Нижнем Тагиле плюс 3,5. В Новоуральске, в Краснотуринске, в Первоуральске плюс 2,4.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 9.36. В Эфиморге на Радио Си продолжается любимая игра, где можно поразмышлять, подумать, поприкладывать какие-то вещи, может быть, к себе и дать правильный ответ в невероятном вопросе. Среди тех, кто это делает, каждый десятый делает в том числе с целью кому-нибудь это подарить. О чем идет речь? Мы уже выяснили, что это похоже на хобби в каком-то смысле. Делается это собственными руками. И у нас фигурировали в ответах помидоры, кабачки. Вот все, что с этим связано. 235-103.7, телефон Радио ИСИ. Что скажете?
1: Мне кажется, это выращивание цветов.
0: Цветы выращивают. Ну, то, о чем говорим, имеет более массовый характер.
1: Картошка?
0: Ну, картошку многие, да, выращивают, это точно. А нужно что-то делать при этом. У нас вот каждый десятый это делает с целью кому-нибудь подарить. Ну, вот подсказывать даже не могу, потому что будет уже совсем очевидно. Радио ИСИ, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте. Догадались?
2: Я бы хотела. Да, я думаю, что это заготовки на зиму.
0: Конечно, сначала... это заготовки на зиму, действительно. Что сначала делаете?
2: Сначала делают, а потом раздают знакомым, друзьям.
0: Домашние заготовки, конечно, это такое сезонное занятие. Как вас зовут?
2: Меня зовут Ирина.
0: Ирина, уже сделали домашние заготовки?
2: Я в этом году не делаю, к сожалению.
0: Пропускаете? В прошлом наделали?
2: Ну, наверное, потому что урожая в этом году нет. В прошлом году, да, делала. Кетчуп сама делала.
0: Серьезно? Кетчуп? Вот это да?
2: Да.
0: А у вас помидоры?
2: Кореновину делаю. Ну, помидоры, да. Иногда специально на рынок езжу, покупаю, все это делаю. Ну, в этом году как-то, если честно, лень.
0: Какой-то год можно и полениться, согласен с вами. Тем более, что если с прошлого года, наверняка что-нибудь осталось.
2: Нет, я все раздала, честно.
0: Ирина, вы из тех, кто раздаривает, да?
2: Ну, в общем, да, я не ем сама, я готовлю и раздаю.
0: Ох, как повезло тоже вашим друзьям и знакомым.
2: Спасибо.
0: И вам тоже повезло сегодня. Разгадали невероятный вопрос. И за это получаете пару билетов на спектакль «Запчасти для счастья».
2: Благодарю. Спасибо огромное.
0: Буквально еще два слова о самом спектакле. Информация на правах рекламы. Вас ждет зажигательная комедия, где случайный визит превращает обычный вечер в настоящий любовный квест с неожиданными поворотами, тайнами и романтикой. В ролях Виктор Логинов, Александр Носик, Наталья Харахорина и другие. Спектакль пройдет 20 октября на сцене ДКЖ для зрителей старше 16 лет.
2: А я, Царапкина Ирина, Пимаша, разгадала невероятный вопрос на Радио ИСИ.
0: Новый невероятный вопрос на Радио ИСИ будем разгадывать уже завтра с 9 до 10.
3: Реклама.
4: Здравствуйте, друзья! Это Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению о продаже, нет просмотров, а время-то поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок стоит. И, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в идеале сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. И не забудьте сказать секретный пароль «Радио» от Александра Сергеевича. Удачи, друзья!
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
6: Подробности в сервис-маркетах «Remax» и на remax.ru.
7: О, «Remax» шины, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
8: «Рокетс», Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. «Спейс-рок» вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс», успей!
0: На Радио ИСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» – дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла, пробка на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна, на Объездной от Громова до Амундсена, на Сибирском тракте от Буторина до переулка Активистов, на Шевской от остановки Шевская до промышленного проезда и на Донбасской Бибеле от Никольского переулка до Таватуйской. Самые загруженные магистрали – Ленина в обе стороны, Токарев в сторону Кирова и Восточная в сторону ЖД вокзала.
3: Реклама.
9: «Июль Авто». Автомобильный бизнес года по версии Е1.
6: Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили «Черри», «Теннет» и «Хавейл». Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
9: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Иси с вами. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 6 октября. 9 часов и 44 минуты в Екатеринбурге, в центре пока плюс 3, сегодня днем до плюс 7. Но даже небольшой плюс на улице сегодня чувствуется. А сейчас на Радио Иси заглянем во всемирную историю, узнаем, как появился рассказ «Лев Толстой и милиционер». Спонсор всемирной истории на Радио Иси ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 октября 1960 года в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Спартак». Картина прославила молодого Стэнли Кубрика, взяла 4 «Оскара» и «Золотой глобус». Один из «Оскаров» получил Питер Устинов, сыгравший владельца школы гладиаторов, хитрого, жадного и комичного персонажа. Актер говорил о себе: «Я русский, рожденный в Англии, работающий в Голливуде и живущий в Швейцарии». В 80-е он написал книгу «Моя Россия», а снимая по ней сериал, посетил больше 30 городов исторической родины. Фильм был в форме разговоров с великими россиянами – Иваном Грозным, Екатериной Великой. Однажды Устинов вез на съемку в Ясную Поляну актера Льва Дурова в гриме Льва Толстого в роскошной черной чайке. Машина остановилась у магазина недалеко от поста ГАИ. Местный инспектор подбежал поприветствовать почетных пассажиров и онемел, когда из салона вышел Толстой с длинной белой бородой и спросил, есть ли чего поесть в Сельмаге голодному графу. Питер Устинов смеялся от души и написал рассказ «Лев Толстой и милиционер».
1: Реклама.
3: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
3: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
1: Радио Си.

Радио России «Золотые хиты». 9.58 в Екатеринбурге. Со среды по пятницу пройдет тренировка по гражданской обороне. Если зазвучат сирены, не пугайтесь. Подробности в новостях на Радио России через пару минут. А еще узнаем, в каком новом фильме появится Юра Борисов. Сейчас музыка, понятная без слов. На Радио России мелодия песни «Горько-сладкая симфония».

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре плюс 3. На Радио Си новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. В России появился бизнес-омбудсмен. На пост указом президента назначен глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Указ опубликован в понедельник и вступил в силу. С 2012 по 2022 годы бизнес-омбудсменом был Борис Титов. После его ухода должность была вакантной. Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет в Свердловской области с 7 по 9 октября. В региональном МЧС успокоили граждан, сказали, что поводов для паники нет, это плановое мероприятие. В рамках тренировки громкоговорители и гудки крупных предприятий будут включать с 10:40 до 10 часов 43 минут. После этого на телевидении прозвучит информационное сообщение. Свердловские энергетики продолжают устранять последствия аварии на сетях. По состоянию на вечер понедельника восстановлена подача энергии более половины абонентов. Ранее уральцы остались без света из-за снегопада, рассказали в компании Россети Урал. На восстановительных работах задействованы 63 бригады. Для подачи электричества в социально значимые объекты используются 13 резервных источников. Большинство поврежденных участков находятся в отдаленных территориях. Используется вездеходная техника, пишет «Комсомольская правда». В сети появился новый постер фильма «Искусственный интеллект» Луки Гуаданьино. Точную дату выхода картины в России назовут позже. Это будет официальный показ. Фильм «Artificial» расскажет о ситуации, возникшей в 2023 году, когда главу организации разработчиков ИИ OpenAI внезапно уволили, а затем сразу же вернули обратно. Самого Сэма Альтмана сыграл Эндрю Гарфилд. Его коллегу Илью Суцкевера воплотил Юра Борисов. Доллар 84,93, евро 95,33.
0: А сейчас о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 3 градуса. Сегодня днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 5,7.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте sinaradevelopment.ru. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. Сейчас поговорим про автомобили. У нас для этого есть специальная минута.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Вокруг выпуска «Лады Азимут» много новостей и разговоров. И вот еще одна интересная деталь. В новом кроссовере не осталось привычных ламп накаливания. Абсолютно все освещение, от фар головного света до подсветки в салоне, теперь светодиодное. Чем светодиоды лучше? Во-первых, они долго служат. Во-вторых, потребляют в разы меньше энергии, снижая нагрузку на генератор и аккумулятор. А их спектр гораздо ближе к естественному дневному свету, поэтому глаза водителя ночью устают гораздо меньше. Важный момент. Теперь в одном только блоке управления «Азимута» уживаются сразу 5 операционных систем. Чтобы все работало без сбоев, бортовую сеть экранировали с огромным запасом. Ее защита от электромагнитных помех в 3 раза строже международных стандартов. Для отечественного автопрома это принципиально новый уровень. Напомню, первым автомобилем полностью на светодиодах был Mercedes-Benz S-класса еще в 2013-м.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам вторника, сегодня 6 октября, на часах 10:09 в центре плюс 3. Когда вы разговариваете с собакой, что собака понимает? Узнаем минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама.
4: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.
0: Угощать всегда приятно, а с вкусной игрой на Радио Си вдвойне. На этой неделе по будням ловите после 8 утра вкусную игру, просто дозвоните на Радио Си первым и расскажите, кого вы хотите угостить, поздравить или просто передайте вкусный привет. Промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов будет вашим. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой, забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру, 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: На радио ИСИ Маккензи Аромба с песней «Underwater». Хотя сегодня, конечно, не так дождливо, как было вчера. На часах 10:21 в центре плюс 3. А сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бибеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Когда вы разговариваете с собакой, вам тоже кажется, что она смотрит на вас и все понимает? Нейробиологи из Будапешта утверждают, что это действительно так. Собаки вычленяют слова из сплошного потока, ориентируясь на согласные звуки. А именно согласные создают скелет любого слова. Чтобы доказать это, ученые надели датчики на людей и собак и включили им звуковую кашу без пауз. Выяснилось, что мозг собаки мгновенно ловит ритм речи, а ровно через 400 миллисекунд после начала слова приборы фиксируют электрический всплеск. Точно такой же, как у человека. Правда, разница между нами все же есть. Мы слышим каждый отдельный звук, а собаки воспринимают речь более крупно, слогами. Но главный вывод исследования поражает. Чтобы понимать человеческий язык, собакам нужно регулярно и подолгу слушать нашу речь. Чувствую, после этой новости сегодня у многих из нас будет еще более серьезный разговор с четвероногим другом.
1: Реклама.

0: Кубочные цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: Радио Си.

0: Радио Си Modern Talking, чьи песни вы хорошенько знаете. И, надеюсь, вы хорошо знаете песни Майкла Джексона, потому что именно сегодня любая песня Майкла Джексона на Радио Си сможет принести вам 1000 рублей на мобильный счет. 10.31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 3. Впереди у нас не пара с песней «Милая», а сейчас на Радио Си новости и Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Доброе утро. Россиянам стали в 2,5 раза чаще отказывать в списании долгов через банкротство. Причина – более жесткий подход к должникам, пишет газета «Коммерсант». В Екатеринбурге назначен новый руководитель городского отделения ГАИ. Им стал подполковник полиции Сергей Козлов. Прежний руководитель Роман Ярыш ушел на пенсию. В Екатеринбург съехались более 150 учителей географии. В городе проходит всероссийский слет преподавателей этого предмета, пишет «Комсомольская правда». Почти половина россиян скрывает реальную зарплату от родственников и друзей. Доходы занижают, чтобы им не завидовали и не просили в долг. Женщины прибедняются в 2 раза чаще мужчин, пишет ТАСС. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: О погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». В центре Екатеринбурга плюс 3 градуса. Сегодня днем облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. И плюс 5,7. В Каменске-Уральском и в Полевском плюс 2,4. В Асбесте плюс 1,3.
2: Реклама.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 558 000 рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34 43 200.
6: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 Мадонна, The Power of Goodbye. 10 часов и 48 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 3. Сегодня днем до плюс 7 и преимущественно без осадков. У нас впереди Дэрон Хейс, Strange Relationship, а прямо сейчас на радио 7 поговорим про королеву озвучки, про Дарью Блохину, у которой сегодня день рождения. Спонсор всемирной истории на радио 7 ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 октября 1993 в Москве родилась королева озвучки Дарья Блохина. Актриса, телеведущая, блогер и педагог по голосу. Она прославилась в пандемию, когда в сети завирусились видеоролики с актерами дубляжа, которые имитируют работу автомобильного голосового помощника. Тогда же ролик Дарьи с пародией на рык Симбы из «Короля льва» очень быстро набрал сотни тысяч подписчиков. У Блохиной глубокий голос с широким вокальным диапазоном. Он позволяет ей озвучивать и маленьких детей, и пожилых людей, и животных, и предметы. Так ее голос звучит в сериале «Последний богатырь наследия», в комедии «Простоквашино» режиссера Сарика Андреасяна и других. Актриса входит в жюри разных музыкальных телепроектов, в том числе «Ярче звезд» на ТНТ. Ее муж – музыкант группы «Шапито», с которой Дарья спела кавер «Звенит январская вьюга» для фильма «Добрый доктор».

0: Реклама.
1: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
2: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
3: Радио «Си».

Останавливайся с вами на часах 10:58, когда в Екатеринбурге пройдет театральный фестиваль «Роктябрь». Об этом на радио «Си» в новостях через пару минут. А еще узнаем, сколько стоит билет на последний матч Овечкина в НХЛ. Сейчас обойдемся без лишних слов. На радио «Си» время инструментальной музыки. Послушаем Александра Пашебезяна.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио 7 новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Добрый день. Минцифры запланировала серьезные вложения в отечественный искусственный интеллект. Ведомство намерено выделять до 10 миллиардов рублей в год. Из них 8 миллиардов на разработку проектов и 2 на вычислительные мощности. Поддержка будет включать льготные кредиты и гранты. В бизнесе инициативу поддерживают, но отмечают необходимость четких критериев отбора и требований к участникам, пишет Коммерсант. В Екатеринбурге очередное ночное ограбление. Грабители-неудачники ворвались в салон красоты на Московской 77, проникли внутрь помещения, устроили погром. Все случилось примерно в час ночи. На кадрах видно, что двое с фонариками пытаются что-то найти на столе администратора, но ничего не нашли, ничего не украли, не смогли найти сейф с деньгами. Разбили входные двери, как и до этого в других местах. Полиция уже проводит проверку, пишет Е1. Театральный фестиваль «Роктябрь» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 23 октября. Проект приурочен к году уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба. В течение 2 недель зрителям покажут 4 мюзикла, созданных по песням легендарных уральских групп. Так, в программе спектакль «Время не ждет» по песням группы «Чайф», видеопоказ мюзикла «Я хочу быть с тобой» по песням Наутилуса Помпилиуса. Журнал «Урал» представит проект публикации стихов уральских рок-поэтов. Подробно о программе пишет Коммерсант «Урал». Цены на билеты на последний матч Александра Овечкина в НХЛ превысили 6 тысяч долларов, сообщает агентство ТАСС. Цена на большую часть мест варьируется от 1000 до 3000 долларов. Самые дешевые места на краю арены стоят 793 доллара. Накануне 41-летний капитан Вашингтона объявил, что сезон 2026-27 годов станет для него 22-м и последним в Национальной хоккейной лиге. Доллар 84.93, евро 95.33.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: О погоде на радио СИ, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 3 градуса, сегодня днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду и плюс 5,7.
5: Реклама. Клиника сердца в представлении не нуждается. Мы просто рады сообщить, что теперь клиника сердца – часть сети медицинских центров «Здоровье 365». Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Коронарный центр в составе клиник «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-65-01. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: телефон.
1: В игре «Песни, деньги, телефон» все просто. Мы называем с утра нашу звездочку, исполнителя, чьи песни будут сегодня зарабатывать вам деньги на телефон. Сегодня это любая песня Майкла Джексона, она уже прозвучала. И кто же быстрее всех услышал, узнал и дозвонился на радио ИСИ?
2: Здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Играет Майкл Джексон.
1: Майкл Джексон, да.
2: Да.
1: Как вас зовут?
2: Елена.
1: Лена, заметили. Быстрее всех дозвонились на радио ИСИ. Поздравляю вас!
3: Ура! Спасибо большое!
1: Лен, чем занимаетесь? Где работаете?
2: Я работаю недалеко, в водоканале.
1: А, приходите к нам за призом. 1000 ваша сегодня.
2: Хорошо.
1: Песен у Майкла Джексона предостаточно. Каждую из них вы можете узнать. Останется только дозвониться на радио ИСИ быстрее всех и быстрее всех порадоваться 1000 рублей на мобильный счет. Может быть, потом обзвонить всех своих друзей, родственников на эту 1000. Сегодня мы еще поиграем. Майкл Джексон вам еще пригодится. И номер телефона радио ИСИ тоже 235-103-7.

0: Радиоси с вами. Меня зовут Андрей Королев. День добрый. Сегодня вторник, 6 октября. В центре города плюс 3 градуса. И сегодня пусть на градус, но все-таки чуточку теплее. И это, кстати, чувствуется. Впереди на радиосе много песен, которые нам не дают отвлечься на холодную погоду, делают наш день чуточку ярче, прекраснее. Послушаем музыканта под псевдонимом Дати, его песню «Take Me There». И через минуту «Оскар» на радио Си 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Мотив – 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
5: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: выберите свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто» ИН-66-7142-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: без тебя.
1: Сегодня на Радио Си мы не можем обойтись без Майкла Джексона, потому что именно песни Майкла Джексона сегодня приносят деньги на счет вашего мобильного. Как только зазвучит любая песня Майкла Джексона, дозванивайтесь на Радио Си по телефону 235-103-7, окажетесь первым и получите 1000 рублей на мобильный счет. Каждый день песни на 1000. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Впереди Леония, Biosite. А сейчас на радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Система комфорта», компания «СК Урал».
2: Добрый день. Продолжается Нобелевская неделя. Вчера объявили лауреатов по медицине, сегодня будут по физике, 7 октября по химии, в четверг по литературе и в пятницу станет известен лауреат Нобелевской премии мира. В Свердловской области с 7 по 9 октября прозвучат сирены и заводские гудки в рамках штабных учений по гражданской обороне. Мероприятия носят плановый характер, пишет «Коммерсант». На популярном туристическом маршруте к перевалу Дятлова установили 5 стоянок с навесами от снега и дождя, со столами и скамейками, сообщает Департамент информполитики. Сильную вспышку зафиксировали на солнце. Об этом предупредили в Институте космических исследований Российской академии наук, пишет РИА. Прогнозов по магнитным бурям пока нет. Елена Пипия, Радио Си.
3: Реклама.
4: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
5: Устал откачивать, устал.
6: Устал.
4: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.
1: В центре Екатеринбурга пока плюс 3 градуса. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду и плюс 5,7.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На Радио Си Леди Гага, Алехандро. 11:44 в Кимурге, впереди золотая коллекция Радио Си. А это три песни, которые могут устроить нам музыкальную экскурсию сквозь время. В этом выпуске у нас Atomic Kitten, Scorpions и уже скоро Blue System, Magic Symphony.
1: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Си ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин кожи и меха «Соболь».
2: Может, кто-то считает, что сейчас самое время покупать горные лыжи или зимние шины. Но мы-то знаем, что сейчас лучшее время для покупки в магазине «Соболь».
3: Магазин «Соболь» полностью готов к сезону холодов. А вы? Приглашаем за стильными текстильными пуховиками, демисезонными и зимними пальто.
4: Магазин «Соболь».

0: Радио С вами. Меня зовут Андрей Королев. День добрый. 11:56 в Екатеринбурге, в центре плюс 4 градуса. Встречаемся мы с вами завтра, а сегодня с 12 на Радио С вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио С ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, полдень в Екатеринбурге. На Радио Си новости Елена Пипия, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Добрый день. Гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев накануне задержан по делу о крупных взятках. Предварительно в материалах дела фигурирует сумма 80 миллионов рублей. До парка «Патриот» Васильев работал аудитором Счетной палаты, главой Росреестра, губернатором Кировской области, замглавы Росстата. В ближайшее время следствие планирует запросить у суда его арест. Предыдущий директор парка Ахмедов был уволен в прошлом году и уже сидит за мошенничество, напоминает Интерфакс. В Екатеринбурге новое нападение подростка на водителя трамвая. Инцидент произошел вчера около 9 вечера. Вагоновожатая маршрута номер 12 в районе улицы Уральской заметила на сцепке подростка-зацепера. Остановилась и попыталась снять нарушителя, но он брызнул ей в лицо газовым баллончиком. Сотрудницу гортранса с места ЧП увезли на скорой помощи в больницу с ожогами глаз, пишет «Новый день». Израиль усилил фильтрацию россиян и украинцев на въезде. Пассажиров допрашивают, проверяют деньги, жилье, наличие работы, при подозрениях разворачивают. Один из первых вопросов на границе – зачем вы едете из одной войны в другую? Если пограничнику что-то не понравилось, паспорт забирают и отправляют ждать допроса. Ожидание может продлиться от 10 минут до 6 часов. Гулять по аэропорту нельзя, можно только в туалет, сообщает телеграм-канал «Шот». На популярном туристическом маршруте к перевалу Дятлова в ландшафтном заказнике Ивдельский установили 5 стоянок с навесами от дождя и снега, столами и скамейками. Они должны сделать путешествие более комфортным. Как сообщили в департаменте информполитики, такие туристские стоянки оборудовали на базе Ильича, у избушки в Кедровнике, возле горного Ключика и еще 2 на реке Ауспия и на самом перевале Дятлова. Они расположены на Большой Уральской тропе. Доллар сегодня 84.93, евро 95.33.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: И погоде на Радио 7, спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Хончи Глазурит». За окном в эти минуты плюс 3, завтра в среду небольшой дождь, южный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью 0-2, и завтра днем до плюс 10.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи Глазурит».
3: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум качество.
4: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио «Россия» музыка, которую мы любим, и только что Лана Дель Рей. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного настроения. И не забываем про нашу игру «Песни, деньги, телефон». Сегодня любой хит Майкла Джексона поможет вам заработать 1000 рублей на мобильный счет. Как только услышите его песню, дозванивайтесь первым по телефону 235-1037, и деньги вашим. Подробности игры на сайте radio7.ru. На часах 12:11 и далее на радио «Россия». Вадим Усланов. Реклама.
1: Здравствуйте, друзья. Это Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Многие звонят нам в агентство и спрашивают о том, можем ли мы продать вашу квартиру и быстро, и по хорошей цене. И это очень правильные вопросы. И я знаю, как вам помочь в этом. Задача решаема. Большинство квартир мы продаем в течение 2 месяцев. Как мы это делаем и как помогаем вам продать максимально дорого, расскажем вам на специальной консультации. Вы еще хотите продать вашу квартиру и дорого, и быстро? Ну, отлично. Запоминайте телефон в Екатеринбурге. 22-22-181. В ближайшие 2 дня у нас есть несколько свободных окон для консультирования. Встречаемся или у нас в офисе на улице 8 марта 110, или на вашем объекте. Посмотрим и начнем работу. Не затягивайте ваш вопрос. По опыту скажу вам, что действовать надо быстро. Не забудьте сказать секретный пароль. Радио от Александра Сергеевича.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабей Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
8: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
7: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
9: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта» 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
10: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Свой рабочий день вы пробуете в компании любимой музыки на Радио 7. Только что Сандра. Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня вторник, 6 октября на календаре. И далее на Радио 7. Шакира.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
9: В «Монетке» выгодно, как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио Зи музыка, которую мы любим, и только что дискотека «Авария». На часах 13.32, далее на радио Зи «Таншап». Но прежде новости. Елена Пипия, спонсор ООО «Система комфорта», компания «Скаурал».
1: Добрый день. Россияне открыли 220 тысяч счетов цифрового рубля за месяц после широкого запуска проекта с 1 сентября, сообщила зампред ЦБ Зульфия Кахруманова, пишет Интерфакс. Восстановлено электроснабжение более 80% потребителей, которые в ночь на 5 октября остались без света из-за снегопадов. Об этом сообщили в компании «Россети Урал». Зима на Урале будет теплее, чем в прошлом году. Это предварительный прогноз Росгидромета. Октябрь тоже будет теплее климатической нормы, а вот ноябрь будет холоднее, чем в прошлом году. Российского актера Юру Борисова могут снова номинировать на «Оскар». На этот раз за роль в полнометражном фильме «Искусственный» режиссера Луки Гауданьина. Картина официально выйдет в России. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
4: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
3: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
4: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: И погода на радио 7, за окном в эти минуты плюс 3, завтра в среду небольшой дождь, южный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью 0-2 и завтра днем до плюс 10.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца, радио 7.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Меньше слов и больше музыки. Вы слушаете Радио Си. На очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Сиа с хитом «Unstoppable» еще Элтон Джон и в самом начале Тина Тернер. Спонсоры ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин кожи и меха «Соболь».
1: Саш, напоминаю про пуховик.
2: Да, надо. Где посмотреть, ты говорила?
1: «Соболь» в Мегаполисе. Ты меня за шубкой туда возил, помнишь?
2: А почему туда-то?
1: Потому что там качественно и разнообразно, как ты любишь.
3: Мужские пуховики, пальто и дубленки. Магазин «Соболь», Мегаполис, третий этаж.
4: Золотая коллекция. Радио Си.

0: На радио Сия музыка, которую мы любим, и это Сия с хитом Unstoppable в завершение золотой коллекции. На часах без 5:02, далее на радио Сия Адриано Челентано, Конфесса, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: После травмы или операции так важно вернуть себе привычную жизнь. Медицинский центр «Гармония» приглашает в новое отделение реабилитации на Тверитина 41. Все, что необходимо для эффективного амбулаторного восстановления в центре города. Живите дома, лечитесь у нас. Приезжать удобно даже за рулем. Екатеринбург, 235-15-55. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
5: «Рокетс», Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. «Спейс-рок» вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс», успей.
6: 103.7 FM. Радио Сити.

0: Вы слушаете «Радио Си», 2 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Елена Пипия, спонсор ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Добрый день. В Госдуме предложили поднять стипендии до уровня минимального размера оплаты труда, чтобы студенты не отвлекались на подработки. По словам депутата Игоря Антропенко, представителя «Единой России», в этом году средний размер академической стипендии чуть более 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов более 10 тысяч. Взрослый человек не может прожить на эту сумму, а подработки, которые вынуждены брать студенты, влияют на успеваемость. Добавлю, сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. После снежной бури в Свердловской области энергетики восстановили электроснабжение более 80% потребителей, которые в ночь на 5 октября остались без света из-за снега. Об этом сообщили в компании «Россети Урал». Основные усилия энергетиков сосредоточены в Нижнетуринском, Горноуральском и Красноуральском округах. Ситуацию осложняет труднопроходимая местность. Работы идут круглосуточно. К ремонту привлекли работников пермского подразделения компании. Два главных приза фестиваля документального кино «Россия» получили екатеринбургские документалисты. Главный приз получил фильм екатеринбургского режиссера Андрея Титова «Служение. Отец Василий». Приз зрительских симпатий тоже остался в Екатеринбурге. Его завоевала картина Алексея Федорченко «Мифы о Гефесте. Боге и стройотряде». В этом году в конкурсе было 37 документальных работ из России, Беларуси, Кыргызстана и Ирана. Арктическое вторжение на Урал закончилось, началось потепление. Циклон, который принес сильные осадки, уходит на восток. Сегодня в Екатеринбурге до плюс 7, преимущественно без осадков. Температура воздуха продолжит расти. Завтра Урал-Гидромет обещает плюс 10. К выходным сетевые метеоресурсы прогнозируют до плюс 14. В России в этом году заметно вырос интерес к премиальным автомобилям с пробегом. Число запросов увеличилось сильнее всего на Porsche на 34%. В люксовом сегменте в 2,8 раза чаще стали искать Rolls-Royce. Доллар 84,93, евро 95,33.
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Епогодья на радио СИМ, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За окном в эти минуты плюс 3, завтра в среду небольшой дождь, южный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью 0-2 и завтра днем до плюс 10.
2: Реклама. Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны, травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами Радио Изи на 103.7 FM. Меня зовут Леонид Филиппов. Песни, деньги, телефон. Так называется игра на Радио Изи, где вы можете выиграть 1000 рублей на мобильный счет. И, кстати говоря, сделать это очень просто. Внимательно слушайте Радио Изи, и как только услышите песню Майкла Джексона, любую из его песен, дозванивайтесь первым по телефону 235-103.7, и деньги ваши. Подробности игры на сайте radio7.ru. На часах 14.11, и далее на Радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
2: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: выбирайте свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто» и НН-66714246-34. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Добрый день.
6: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
5: Такого не существует.
6: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
7: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
8: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио «Си».

На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Адель. Меня зовут Леонид Филиппов, и не забывайте про нашу игру «Песни, деньги, телефон». Я напомню, где вы можете выиграть

0: 1000 рублей на мобильный счет. Сегодня внимательно слушаем Радио Си, и как только услышите одну из песен Майкла Джексона, дозванивайтесь первым по телефону 235-103.7, и деньги вашим. Подробности игры на сайте radio7.ru. На часах 15.10 и далее на Радио Си. Смысловые галлюцинации.
1: Реклама. Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и 100% контролем качества каждого колеса. А в Remax потому что выбор большой.
2: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
3: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Явился гений чистой красоты. Успех на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
5: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

На Радио Си музыка, которую мы любим, это Долорес Ариордан, далее на Радио Си Эдвард Май, Вика Жигулина, Стерео Лав, и перед этим инструментальная музыка.

0: Вы слушаете «Радио Си» на 103.7 FM, 4 часа дня в Екатеринбурге, на «Радио Си» новости.
1: Здравствуйте. На госуслугах скоро появятся красные и зеленые кнопки против мошенничества. Первая позволит пользователям сообщать банкам и полиции, а также операторам связи о подозрении на мошенничество. Зеленая кнопка будет существовать как механизм отмены красной. Агентство ТАСС ссылается на материалы форума «Цифровые решения». Ранее в Минцифры заявляли, что красная кнопка от мошенников на госуслугах должна начать работать уже до конца этого года. В Екатеринбурге еще на трех улицах появится запрет парковки. Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» установят до Нового года на улицах Чайковского, Анри Барбюса, на Визе и на Ракетной от авиаторов до Бахчеванджи. В последнем случае проблемы с парковкой возникнут у жителей Кольцова, а также водителей, которые приезжают в район аэропорта и железнодорожной станции. В Свердловской области по итогам прошлой недели снизилась заболеваемость ОРВИ. Показатель, по данным Роспотребнадзора, оказался ниже почти на 8,5%. При этом основной категорией болеющих остаются дети. Среди возбудителей ОРВИ доминирует сезонный риновирус, пишет «Новый день». В санитарном ведомстве напомнили, что на Среднем Урале продолжается прививочная кампания против гриппа, и октябрь является благоприятным временем для иммунизации. На матче Россия-Нигерия ждут до 40 тысяч зрителей, заявили в Российском футбольном союзе. Вместимость стадиона в Нижнем Новгороде более 41 тысячи зрителей. Очередная товарищеская игра сборной России состоится сегодня, начало матча в 7 вечера по Москве. Напомню также, в минувшую субботу сборная России в Екатеринбурге обыграла в товарищеском матче сборную Намибии 6-0. Официальный доллар на сегодня 84,93, евро 95,33.
0: И погоде на «Радио 7» спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 3, завтра в среду небольшой дождь, южный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью 0-2 и завтра днем до плюс 10.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект «Найти город». Цена сайта «Синара.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.
3: города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7. Только что Лара Фабиан. Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня вторник, 6 октября на календаре. И далее на Радио 7 Линда Малагня.
1: Реклама. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66714-42-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
6: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
7: «Рокетс», Екатеринбург, 21 октября, «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. «Спейс-рок» вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс», успей.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
9: Радио «Си».
10: Радио Си и Яндекс.Еда продолжают радовать вкусными призами. На этой неделе по будням после 8 утра ловите вкусную игру и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Все, что нужно, это дозвониться и рассказать, для кого хотите выиграть подарок или кого хотите угостить. Подробности на сайте radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что Rednex, далее на Радио Си Оливия 1, но прежде новости, спонсор ООО ДРЛ Групп, транспортная компания 3Десятки, телефон 310-1010.
1: Здравствуйте. Премьер Михаил Мишустин призвал расширять практику вознаграждений за обнаружение уязвимости на госуслугах. Сейчас предельная сумма достигает 1 000 000 рублей. Программа по независимому тестированию госинформационных систем уже привлекает 1000 независимых специалистов, добавил премьер. На Белоярской атомной станции сегодня начались масштабные учения. В противоаварийных тренировках участвуют больше 1000 человек. Учения при этом двухдневные. Их уже назвали крупнейшими не только в Уральском федеральном округе, но и в целом в российской атомной отрасли. Производители сообщили о приостановке съемок «Бэтмена 2». Причиной названы семейные обстоятельства режиссера Мэтта Ривза. Он временно покинул проект, добавили Warner Brothers. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в 3Десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО ДРЛ Групп. ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И погоде на Радио СИМ, спонсор ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». За окном в эти минуты плюс 3, завтра в среду небольшой дождь, южный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью 0-2 и завтра днем до плюс 10.
2: Реклама.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 558 000 рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых, Бригад, 27. Телефон 34-43-200.
7: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Pink и Vacuum с хитом «My Breath» и в самом начале «Pet Shop Boys». Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. С клиники Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Золотая коллекция. Радио С.

Это великолепная пинка на Радио 7, завершение золотой коллекции. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио 7 Крис Ри. И перед этим музыка понятная без слов.

0: Люксембурге 5 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Роспотребнадзор заявил о готовности помочь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней. В санитарном ведомстве уточнили, что в Соединенных Штатах значительно осложнилась ситуация по кори. Так, в Пенсильвании на фоне вспышки этого заболевания зарегистрировали 4 смертельных случая, а в штате Нью-Йорк из-за кори объявлена чрезвычайная ситуация. Директор Департамента промышленной и инвестиционной политики администрации Екатеринбурга Евгений Капелян может стать новым вице-мэром уральской столицы. Он займет должность, которую накануне освободил Дмитрий Наженко, перешедший в ЗАГС Собрание. Портал 66.ru пишет, что о возможном назначении Капеляна сообщили несколько источников. Главу инвестдепартамента мэрии называют креатурой Алексея Орлова. Он, напомню, после выборов также покинул должность главы Екатеринбурга. С 12 октября в Екатеринбурге стартует музыкально-театральный проект «Роктябрь», в программе, которая будет идти на различных площадках по всему городу, постановки театров Екатеринбурга, Новоуральска и Иркутска, которые посвящены 40-летию Свердловского рок-клуба. Также запланированы творческие встречи, экскурсии и рок-лектории. Программа «Роктября» рассчитана до 23 числа. Российские туристы стали больше экономить на новогодних путешествиях. Отдыхающие стараются выбирать более бюджетные отели, либо сокращают продолжительность туров. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на участников туристического рынка. Продажи новогодних туров при этом уже стартовали. Их сроки сравнимы с предыдущими годами. Среди наиболее популярных пляжных направлений лидируют Египет, Арабские Эмираты, а также Таиланд и Турция. Кроме этого, вырос интерес у россиян и ко Вьетнаму. Официальный доллар на сегодня 84.93, евро 95.33.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно, с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью 0-2, днем плюс 8-10.
5: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
6: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
5: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
6: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: нами только что Эми Уайнхаус на Радио Си, музыка, которую мы любим. Буквально через пару минут очень актуальная песня, учитывая недавно выпавший снег «Остаемся зимовать». Включаем «Сплин» на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, всем большой привет.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению о продаже, нет просмотров, а время-то поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок стоит. И, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в идеале сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. И не забудьте сказать секретный пароль «Радио» от Александра Сергеевича. Удачи, друзья!
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
7: О, «Римакс» – шина Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
8: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
9: ООО «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховская, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-02-36-93.
10: 2026 год.
0: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Отмечу: Сибирский тракт от Буторина до Активистов, Сибирский тракт от Комсомольской до Восточной улицы, Ленина от Луначарского до Московской, плотно на фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской.
1: Реклама. Встречайте первые «Теннет Плюс». Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на «Металлургов». В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в «Теннет Плюс» «Июль» на «Металлургов 65».
11: Срок действия акции до 30 октября этого года.
12: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Есть несколько вариантов этого трека, но именно в этой версии песня стала настоящим мировым хитом. Tame Impala и Jenny, Дракула, музыка, которую мы любим на Радио Си. Далее у нас Сандра, Secret Land. Включаем через минуту на Радио Си.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
2: От цены конца октября текущего года указана стоимость на Хончи HST.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Казанова!

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку.

0: Моби и Милен Фармер. Sleeping Away на Радио Си в золотой коллекции часа. Буквально через пару минут на Радио Си новости, ну а пока музыка, понятная без слов. А тема любви из фильма «Ромео и Джульетта». Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 6 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости Александра Короткова. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. Защиту учетных записей россиян на госуслугах необходимо усилить. Данные 120 миллионов человек, которые зарегистрированы на портале, должны надежно храниться, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме «Цифровые решения». Также премьер-министр добавил, что необходимо проработать дополнительные условия для входа на платформу и защитить процедуру восстановления доступа к учетной записи. Водитель из Екатеринбурга судится с «Автодором» из-за трамплина на платной трассе М-12. Автомобилист, двигаясь по скоростному автобану, попал в ДТП. Его БМВ наехала на просадку дорожного полотна, из-за чего машина подлетела, потеряла управление и врезалась в отбойник. Дорожники признавали, что на проезжей части действительно был так называемый трамплин, однако вместе его появления в момент аварии действовало ограничение скорости в 50 км в час, пишет портал «Ядин». В Свердловской области после непогоды в воскресенье и понедельник в некоторых территориях установился снежный покров. Утром 6 октября в Кытлыме и Североуральске лежало от 23 до 24 сантиметров снега. Показатели Ивделя и Кушвы более скромные – 12 и 13 сантиметров. В это же время синоптики предупредили, что с 7 октября на Среднем Урале потеплеет. Днем воздух будет прогреваться от плюс 8 до плюс 12 градусов вплоть до выходных. Американский астрофизик Фрэнсис Халсон получил Нобелевскую премию по физике. Об этом официально сообщил Нобелевский комитет. Обладателем научного «Оскара» Халсон стал за вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube. Ученый выяснил, что лед на Южном полюсе можно использовать для отслеживания частиц, известных как нейтрино. Обсерватория IceCube – это кубический километр льда с датчиками света. Официальный доллар на сегодня 84.93, евро 95.33.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму, варенья до весны, а интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Ханчи Глазурит». Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день, без существенных осадков. Ночью днем будет небольшой, но все-таки дождь. Ночью до минус 2, а днем плюс 8-10.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
3: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
4: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: iPhone.
1: Кто-то сейчас станет на 1000 рублей богаче. Прозвучала звезда, которую мы сегодня загадали в песне «Деньги, телефон». У нас есть первый дозвонившийся. Давайте пообщаемся.
2: Добрый вечер. Песня «Деньги, телефон».
1: Уже готовы назвать нашу звезду, которую мы сегодня загадали?
2: Майкл Джексон сегодня.
1: Как зовут вас?
2: Андрей.
1: Андрей, ловили или случайно попалась песня?
2: Ну, целый день слушаю. Ну, сегодня уже, по-моему, третья или четвертая песня, так что это сейчас успел позвонить.
1: Вы набрали первым. Я вас поздравляю. 1000 рублей на мобильный счет достается вам. Вы молодец.
2: Спасибо огромное.
1: Играйте на Радио Си в песне «Деньги, телефон». Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radio-si.ru.
3: Реклама. С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
4: В «Монетке» выгодно как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. А цена действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
5: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
6: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714246-34. Подробности в отделе продаж.
0: Аками. Проверено друзьями.
3: На радиусе ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это декабристов. Сибирский тракт от Бажова до переулка Активистов. Здесь скорость потока всего 1 км в час. Отмечу, сибирский тракт декабристов от Комсомольской улицы до Чапаева, Ленина от Тимирязева до Хохрякова. ЕКАД стоит от Рижевского тракта до 25 километра. По магистралям самые загруженные – это Малышева к Центральному стадиону, Восточная к ЦПКО, Ленина по направлению к ВИЗу.
0: Реклама. Встречайте первые. Теннет Плюс. Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Теннет Плюс «Июль» на Металлургов 65.
2: Срок действия акции до 30 октября этого года.
0: Радио Си. 103.7 FM.

0: Желаю всем нам прекрасного вечера. Спасибо, что проводите его под аккомпанемент великолепной музыки Радио Си. Только что Эд Ширан Perfect, ну а дальше немного рок-н-ролльного драйва Рой Орбисон о Pretty Woman на Радио Си.
1: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.

0: Личной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «ЭКБ».
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио «Си».

0: нами только что Джессика Джей, «Касабланка» на Радио Си, музыка, которую мы любим. От песен, проверенных временем, переходим к новинкам. У нас через 3 минуты Селин Дион, «Бонжур, пардон, мерси». Ну а сейчас Анна Романова на 103.7 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Первые археологические свидетельства использования шерстяной ткани относятся к 4 тысячелетию до нашей эры. То есть это было около 5-6 тысяч лет назад. Шерстяная одежда – одна из первых, которые научились делать люди. Сегодня шерсть. Дикие овцы и козы, жившие раньше, не имели мягкого подшерстка. Они были покрыты жесткими волосами, как современные олени. Древние люди собирали клочки шерсти диких животных во время их естественной весенней линьки и делали первые куски шерстяных тканей методом валяния. Одежду из овечьей шерсти, которую пряли, научились делать в Древнем Египте и Вавилоне. Но тонкие ткани тогда были доступны только очень богатым людям. Натуральная шерсть имеет сложную чешуйчатую структуру, которая мешает частицам грязи задерживаться на поверхности. Вещи из шерсти реже требуют стирки. Кроме того, шерстяные волокна почти не накапливают статическое электричество, так что на них не оседает пыль. Лидер по соотношению овец к людям – Монголия, где на каждого жителя приходится больше 4,5 овец. Больше всего дешевой шерсти производят в Китае, а дорогой – в Австралии. Главным потребителем дорогой шерсти остается Италия, в частности, регион Пьемонт. И в Италии же покупают больше всего готовых шерстяных изделий класса люкс. Шерсть мериноса когда-то ценилась на вес золота. До 18 века за вывоз этих овец из Испании за границу полагалась смертная казнь. Ковры и обивка кресел в самолетах делаются из специальной плотной шерсти. Дело в том, что шерсть не горит и, в отличие от синтетики, не выделяет токсичных капель при нагревании. Качественный войлок или фетр из овечьей шерсти – единственный материал в мире, который обладает идеальной упругостью и износостойкостью при миллионах ударов молоточками по струнам фортепиано. Шерсть используется при производстве всех пианино и роялей. Почему в Средней Азии носят шерстяные халаты в жару? Потому что шерсть имеет низкую теплопроводность. Она блокирует внешнее тепло и создает воздушную подушку, то есть работает как термос, удерживая температуру тела на отметке 36,6. Туареги в Африке тоже носят плотные шерстяные накидки. И что на первом месте? В отличие от коров или лошадей, овцы редко ассоциируются с огромными деньгами. Однако в 2020 году в Шотландии элитный баран породы текселя по кличке Double Diamond, то есть двойной бриллиант, был продан на аукционе за 490 тысяч долларов. Из-за его идеальной генетики и исключительного качества будущей шерсти у его потомства.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: На 103.7 FM с нами Мелани Си, I Turn to You. Меня зовут Роман Калашников и с удовольствием расскажу, что нас ждет дальше. В золотой коллекции Band LA I Never Felt So Right, раньше Джо Кокер, а начнем золотую коллекцию Radio C с Криса Нормана.
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта, предложение ограничено.
4: Тук-тук-тук. В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: После травмы или операции так важно вернуть себе привычную жизнь. Медицинский центр «Гармония» приглашает в новое отделение реабилитации на Тверитина 41. Все, что необходимо для эффективного амбулаторного восстановления в центре города. Живите дома, лечитесь у нас. Приезжать удобно даже за рулем. Екатеринбург, 235-15-55. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Rockets, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООН «Наши машины». Дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннетс» и «Хавейл». 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин – это декабристов. Сибирский тракт от Бажова до переулка Активистов. Сибирский тракт декабристов стоят от Комсомольской до Чапаева. Восточная Фурманова от Малышева до Машинной улицы. Плотно на Екате от 20-го километра до 16-го. На Куйбышево от 8 марта до Московской улицы. По магистралям самые загруженные – это Малышева к Центральному стадиону, Восточная к ЦПКО, Ленина по направлению к ВИЗу.
7: Реклама.
8: Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
9: Радио «Си». 103.7 FM.
10: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи. Эндоскопический лифтинг, пластиковик, деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно, надежно, комфортно. Центр косметологии и пластической хирургии имени Надельмана. Город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
12: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

Бендалей на радио Си в золотой коллекции часа. У нас дальше Эрос Рамазотти и Тина Тернер, медляк Коза де ла Вита. Это буквально через 6 минут. Ну а сейчас инструментальная версия знаменитой песни «Дом восходящего солнца» House of the Rising Sun, Эдвард Симоньян.

0: 19.02 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Блогеру Аязу Шабутдинову смягчили наказание за мошенничество. Вместо 7 он проведет в колонии 6 лет. Апелляцию после прошлогоднего приговора подала защита бизнес-коуча. В жалобе указано, что осужденный блогер возместил ущерб большинству потерпевших и признал вину. Коммерсант напоминает, что блогер продавал образовательные курсы по созданию доходного бизнеса за 150 и более тысяч рублей, но клиенты не получали обещанного результата. В Таиланд из Екатеринбурга будет летать новая авиакомпания. Уже с 10 октября перевозчик Siam Wings Airlines начнет выполнять рейсы на Пхукет, сообщили агентство Yan в Кольцово. На популярный курорт туристы полетят на широкофюзеляжном Airbus A330-200. Он может взять на борт 345 пассажиров. Также Siam Wings Airlines планирует летать из Кольцова в Паттайю. Строители приступили к завершающему этапу ремонта дневного стационара Свердловского онкологического диспансера. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В августе в стационаре после ремонта открыли 13 палат. До декабря будут оборудованы еще 14 комфортных палат, процедурный кабинет, зона отдыха для сопровождающих. Денис Паслер подчеркнул, что в Свердловской области системно укрепляется служба онкопомощи, в том числе благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». ChatGPT будет добавлять невидимый водяной знак в тексты, которые сгенерированы с помощью сервиса. Компания OpenAI намерена внедрить технологию в течение нескольких недель, пишет Коммерсант. В первую очередь технология важна для Евросоюза, где закон об искусственном интеллекте требует маркировать контент, созданный ИИ. Официальный доллар на сегодня 84.93, евро 95.33.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно, с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем будет небольшой дождь. Ночью до минус 2, а днем плюс 8-10.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект «Найти город» сайте наш.ру. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем пару билетов на премьеру спектакля «Времена года» театра «Провинциальные танцы» 16+. Думаю, вы знаете правила, но на всякий случай повторю. Кто третьим дозванивается, тот и забирает приз. Вот и все правила. 235-137, набирайте номер радио «Си». Играем в «Третий звонок». Давайте только пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «ХВЛ». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин – это декабристов. Сибирский тракт от Бажова до Белка активистов. Здесь пешком, похоже, быстрее. Скорость потока всего 1 км в час. Отмечу сибирский тракт декабристов от Комсомольской улицы до 8 марта. Ленина от Луначарского до Хохрякова. Челюскинцев Московская стоят от маршала Жукова до Куйбышева. Куйбышева от Луначарского до 8 марта. По магистралям самые загруженные – это Московская к объездной 8 марта в обе стороны, Ленина по направлению к ВИЗу.
2: Реклама. Встречайте первые. Теннет Плюс. Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Теннет Плюс «Июль» на Металлургов 65.
3: Срок действия акции до 30 октября этого года.
4: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Давайте считать звонки и вручать приз. На радио сыграем в третий звонок.
1: Алло, здравствуйте, меня зовут Юлия. Я хочу узнать, каким под номером.
0: Юля, есть какие-то мысли, предположения?
1: Наверное, вторая или первая.
0: Вы номер один. Обогнали всех.
1: Ну, попытаюсь третий сейчас.
0: Давайте попробуем.
2: Добрый вечер, Роман. Игра «Третий звонок» услышала, что объявили. Интересно, какая
0: я. Так точно, играем. Вы номер два.
2: Да.
0: Вам привет передавать.
2: Понятно. Передаю приветики. Передаю большой привет любимому городу Екатеринбургу, моим друзьям, гончарам, соснелым, арнаутовым пятницам. Любимой моей семье Сорочинцев. Всего доброго. До свидания.
3: Роман, добрый вечер. Меня зовут Альбина.
0: Как вам погодка сегодняшняя? Прогулялись после работы?
3: Еще нет, еще едем домой.
0: А, вы еще на работе? Домой едете. По пробкам есть что рассказать?
3: По пробкам? Ну, как обычно. На объездной пробка, на мульчной пробка.
0: Слушайте, сегодня есть нестандартное затруднение. На декабристов в Сибирском тракте от Бажова до переулка Активистов. Там скорость потока 1 км в час. Вот не могу понять, что там происходит, почему так медленно едут машины. Ну, ладно, мы отвлеклись от самого главного. Вы номер 3, и мне осталось только вручить вам приз. Это пригласительные билеты на премьеру спектакля «Времена года» театра «Провинциальные танцы» 16+. Поздравляю.
3: Отлично, Роман. Большое спасибо. Обязательно пойдем, потому что мы сейчас сидим с дочерью в машине и думаем, дозвонимся мы третьими или нет. Она уже отчаялась, тоже звонила. Я говорю, нет, я буду дальше звонить. В общем, спасибо большое. Доброго вам вечера. Очень любим слушать радио Си.
0: Далее на правах рекламы. Спектакль – это уникальное сочетание танца и музыки Антонио Вивальди. Времена года сменяют друг друга, словно переживания человека. Спектакль состоится 9 октября на сцене театра «Колизей» для зрителей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также будем играть в «Третий звонок», ну а дальше возвращаемся к музыке.
4: Реклама. С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
5: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2.

Реклама. Поднять себе настроение чем-нибудь вкусненьким – распространенный прием. А с вкусной игрой на Радио Си можно еще и окружающих осчастливить. Выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. И делитесь вкусной радостью с близкими. Играем по будням после 8 утра. Подробности на radio-si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу. Цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва. Дальше Кристиан Леонтью. Ну а сейчас музыка, понятная, без слов. Поль Мориа.

0: 20.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» «Проспект Федерация».
1: Здравствуйте. Аэропорт Внуково принял 75 и отправил 97 рейсов после снятия ограничений. Возвращение к штатному расписанию в столичной авиагавани называют постепенным, пишет Интерфакс. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейса на онлайн-табло. Альтернативой может быть звонок по телефону в справочную аэропорта. Также у Внуково есть чат-бот, напоминает агентство ТАСС. Во вторник ночью Росавиация ограничивала работу всех 4 московских аэропортов. Без отопления в Екатеринбурге остаются около 140 многоквартирных домов. Причиной в мэрии назвали аварийные ситуации. Как заявил вице-мэр Владимир Гейко, по данным на вторник, отопление есть в 458 садиках, почти 200 школ и 193 больницах и поликлиниках. Кроме этого, тепло получили больше 98% жилых домов уральской столицы. Ян напоминает, что со старта отопительного сезона горожане жалуются на качество горячей воды, которая приобрела коричневый и оранжевый оттенки. В парке Маяковского начали собирать гигантскую горку. Из-за этого закрыли боковой проход до центральной аллеи. Работы по возведению и подготовке горки к приему посетителей будут идти до 30 октября, сообщили в администрации ЦПКО. Попасть в общественный огород можно со стороны жилых комплексов или же обойдя закрытый участок, добавили в парке. Россияне заявили, что для жизни в достатке необходимо уметь считать деньги и планировать бюджет. Так ответили 95% участников опроса. Исследование проводил ВЦИОМ. Также 2/3 респондентов заявили, что уважают тех, кто умеет делать деньги. 59% опрошенных считают, что деньги и личное обогащение вообще стали символом времени. Официальный доллар на завтра 85.71, евро 96.03.
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер южный до 9 метров в секунду. Ночью в Екатеринбурге 0-2, днем +8-10. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
5: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
6: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вечер становится еще более прохладным, но самое главное, не слякотным, как это было вчера. А по этой причине погода сегодня кажется гораздо-гораздо лучше, что радует. Калашников с вами. А летим далее. У нас Валерия через пару минут, «Маленький принц». А сейчас на Радио Си давайте поговорим об автомобилях.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Японский тяжелый люкс выходит на тропу войны. Toyota решила превратить свой самый роскошный бренд Century в глобальную марку и составить конкуренцию европейской элите – Rolls-Royce, Bentley и Maybach. А ведь Century для японцев, можно сказать, святыня. С 60-х годов на этих машинах передвигаются члены императорской семьи, премьер-министры и главы крупнейших корпораций. Долгое время это был закрытый бренд, который выпускал только консервативные представительские седаны. Но времена меняются. Сначала японцы выпустили роскошный внедорожник, а теперь на подходе еще и купе. Чем Century отличается от конкурентов? В интерьере используется шерсть высочайшей отделки. На некоторых моделях устанавливаются сдвижные двери, которые позволяют VIP-персоне буквально вышагивать из машины с королевским достоинством. На капоте эмблема Феникса, которую вырезают вручную. А на кузов наносят 7 слоев лака и краски. При этом мастера вручную полируют его водой прямо в процессе нанесения. В итоге получается глубокий блеск, в котором отражается все вокруг. А секретом такой техники в мире владеют всего несколько сертифицированных специалистов.
1: Реклама.
4: Здравствуйте, друзья! Это снова Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». Я знаю, что у вас есть вопросы по поводу правильной оценки вашей квартиры, переезда в большее жилье, быстрой продажи вашей недвижимости. Но вопросы эти вы не успеваете задавать нам, так как в течение дня вы очень-очень загружены по работе. Мы снимаем для вас эту проблему. Мы работаем для вас в будни до 21 часа. В субботу мы работаем специально для вас с 10 до 16. В воскресенье также готовы консультировать вас с 11 до 15 часов. Записывайтесь заранее, чтобы занять удобное время для консультации. Наши специалисты могут принять вас после записи по телефону 22 22 181. Можно также совершенно бесплатно вызвать агента на дом для консультации по оценке вашей квартиры. Итак, друзья, не откладывайте вопрос. Звоните. Проверим. Диал. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181. Адрес офиса 8 марта 110.
5: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
6: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
5: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», «Газели-грузчики» для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
6: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
1: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
7: Одрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику. Приятно покорять и покорять.
9: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Это Kind of Blue на Радио Си, музыка, которую мы любим. Алекс Уоррен на старте, слушаем хит Fever Dream буквально через полторы минуты, а сейчас на Радио Си Анна Романова, она подготовила гороскоп. Давайте слушать.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, количество идей уменьшится, но зато они станут более конкретными. Это день реалистичного подхода к будущему. Тельцы, придется выходить из зоны комфорта. Это даст вам шанс увидеть ситуацию с новой, весьма неожиданной стороны. Близнецы, вы увидите потенциальные пути реализации своих желаний. Однако для их осуществления все-таки придется что-то делать, а не просто ждать. Раки, день расширения горизонтов, люди или события этого дня натолкнут вас на совершенно новые идеи. Львы, появятся возможности для долгожданных поездок, как личных, так и деловых. Будьте готовы действовать быстро. Девы, вы можете получить интересную информацию, способную изменить траекторию вашего движения. Это хороший день для начала учебы. Весы, у вас пока мало данных для принятия решений. Копите информацию, наблюдайте, действуйте еще рано. Скорпионы, для вас откроются двери, которые раньше были плотно закрыты. Не стоит упускать этот шанс. Стрельцы, ваш круг контактов или интересов может расшириться. Это принесет выгоду, но не прямо сейчас, придется дожидаться будущего. Козероги, можно ждать обнадеживающих событий, возможно, встречи с человеком, который изменит вашу жизнь. Водолеи, не отказывайтесь от предложений, если они появятся. Это тот случай, когда нужно сначала действовать, а потом думать. Рыбы, не стоит откладывать дела на потом. Подхваченные общим энтузиазмом, вы сможете сделать гораздо больше того, что планировали.

0: Друзья, напомню, что у нас в разгаре игра «Песни, деньги, телефон». Сегодня мы ловили хиты Майкла Джексона, ну а завтра объявим новую звезду дня. Как только она начнет звучать на радио Си, звоните первым по номеру 235-137 и получайте 1000 рублей на мобильный счет. Вот так вот за песню «Деньги» играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Играйте в «Песни, деньги, телефон». Дальше Шакира, Роксет и Тото Кутуньо нас ждет «Золотая коллекция».
1: Реклама. Rockets, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города, 18+. Rockets, успей.
2: Тук-тук-тук, в дом Лента, цены ниже плинтуса. Только до 15 октября, скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
6: Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проект найти на сайте sinaradevelopment.ru. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
8: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Это «Шакира» на «Радио Си» в финале «Золотой коллекции часа». У нас через 3 минуты Джоан Осборн с песней «One of Us». Дождитесь, классный трек, ну а сейчас музыка понятная без слов. «Wise Hands» — мелодия «Timeless» на «Радио Си». Спонсор ООО «Atlantic Pro» — проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Atlantic Pro», Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Atlantic Pro», Таганская, 77.

0: Люксембурге 9 вечера. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас разберемся с погодой на завтра. Обещают синоптики на 7 октября, среду, облачный с прояснениями день, ночью без существенных осадков, днем будет небольшой дождь. Ночью в Октябрьске 0-2, днем плюс 8-10. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Закон у нас уютный, пусть и прохладный октябрьский вечер, огни Екатеринбурга, ну и саундтреком ко всему этому великолепная музыка «Радио Си». Мы только что послушали Тони Брэкстон. Дальше Мадонна и Мартин Гаррикс. Не пропускайте новинку «Bizarre» и сейчас «Станции Минус» на «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников. Всем большой вечерний привет.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: «Большой-большой мир». Эмилия на радио Си. Музыка, которую мы любим. Дэвид Червиц. На старте нас ждет баллада «Leap of Faith» буквально через полторы минуты, а пока время гороскопа. На радио Си Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, количество идей уменьшится, но зато они станут более конкретными. Это день реалистичного подхода к будущему. Тельцы, придется выходить из зоны комфорта. Это даст вам шанс увидеть ситуацию с новой, весьма неожиданной стороны. Близнецы, вы увидите потенциальные пути реализации своих желаний, однако для их осуществления все-таки придется что-то делать, а не просто ждать. Раки, день расширения горизонтов, люди или события этого дня натолкнут вас на совершенно новые идеи. Львы, появятся возможности для долгожданных поездок, как личных, так и деловых. Будьте готовы действовать быстро. Девы, вы можете получить интересную информацию, способную изменить траекторию вашего движения. Это хороший день для начала учебы. Весы, у вас пока мало данных для принятия решений. Копите информацию, наблюдайте, действуйте еще рано. Скорпионы, для вас откроются двери, которые раньше были плотно закрыты. Не стоит упускать этот шанс. Стрельцы, ваш круг контактов или интересов может расшириться. Это принесет выгоду, но не прямо сейчас, придется дожидаться будущего. Козероги, можно ждать обнадеживающих событий, возможно, встречи с человеком, который изменит вашу жизнь. Водолеи,

0: Не отказывайтесь от предложений, если они появятся. Это тот случай, когда нужно сначала действовать, а потом думать. Рыбы, не стоит откладывать дела на потом. Подхваченные общим энтузиазмом, вы сможете сделать гораздо больше того, что планировали.
1: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Люксембурге 11 вечера. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем будет небольшой, но все-таки дождь. Ночью 0-2, днем плюс 8-10.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

За окном холодно, сегодняшней ночью обещают нам минус, напомню, в прогнозе до минус 2, зато на следующий день, то есть в среду, будет до плюс 10, что гораздо теплее, чем было, например, сегодня. Независимо от погоды, желаю прекрасного вечера. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас на радио Си музыка, понятная без слов, для вас мелодия «Lily Was Here». Это Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

России. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио «Си».

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю,

уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЛНР 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.
1: Все, что я видела, оно мое.

Радіо Сі 103.7 FM. Shine bright like a diamond.